0: право в этих экстанзамига?
1: Тепо.
0: Tucker, Bravo 45, 1075.
2: That was fun.
0: Zulu 2, copy 97.